0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццада пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Нархлар гравитациясы. Энді CA Store-да. Сапфир Фрайдей блян. Нархлар пастке куламақты. Майши техника, электроника ва уй учин маслотларге 70% гече. Чегермалар. Факат 31 август гече. Шошлик атыге 5 дакиқада онлайн muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziya

0: Orija Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге 33 мин сомге. Факат Белиссимо пицца рестораннарда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хизматлар лицензияланган. Реклама бөлүмүнүн телефон ракамы 233 40 27.

хадемей тонг отади. Кун чиқади хадемей. Тонг буюк марадир. Улкан бир зафар. Кимдир етар тонгача. Етолмас кимдир.